0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
1: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Казни.
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
2: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Радио

0: Реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Паусгарбак, УСЗКМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Подарите себе особенный вечер в одной из июльских пятниц. Приглашаем на новый проект Нижегородского театра оперы и балета «Навстречу музыке. Джаз». В концертный «Пакгаус на Стрелке». Живая музыка, мировые джазовые хиты и летняя атмосфера. Вечера, которые хочется прожить вместе. С 10 по 28 июля. Билеты на сайте театра и у всех билетных агрегаторов. Успейте выбрать лучшие места. 12+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77 9560.

50 от 23 декабря 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Кирпич, пеноблоки, тротуарная плитка, цемент, смеси. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
2: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: «Мама». Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
1: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
2: Exceed. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.

0: восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузгерман. КМ Сити Строй. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Нуждаешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Havail в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Havail Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
1: Истории любви из фильмов, которые когда-то тронули сердце, напоминает музыка. Приходите на концерт «Музыка-кино» в концертном Пакгаузе. Любимые мелодии исполнят солисты Нижегородского театра оперы и балета Русского народного оркестра имени Кузнецова. Билеты на сайте и в кассах города. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». 12+.
2: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группа компаний «Кронверк».
4: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете...

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Вивьен Вествуд. Королева панка и мать британской моды. Именно так часто называли одну из самых известных женщин-дизайнеров современности – Вивьен Вествуд. Уже сами определения, которыми ее характеризуют, противоречивы. Принадлежность Вествуд к панк-культуре предполагает полное отрицание правил и традиций, а звание «мать британской моды», напротив, подразумевает соблюдение этих самых традиций. Более того, в 1992 году Вивьен Вествуд была удостоена рыцарского ордена, который ей вручила Елизавета II. И в отличие от многих других знаменитостей, которые по разным причинам отказывались от превосходнейшего ордена Британской империи, панк-икона с радостью стала дамой Вивьен Вествуд. Королева или мать британского панка, как еще называют дизайнера, звание тоже не совсем корректное. Панк-культура, в том числе в одежде, существовала и до Вивьен Вествуд, так что здесь ничего нового она, по сути, не изобрела. Более того, Джон Лайдон, вокалист группы Sex Pistols, с которой долгое время сотрудничала Вивьен, однажды даже обвинил ее в том, что она просто скопировала уличную моду и сделала на этом состояние. Но, несмотря ни на какие противоречия, многие молодые дизайнеры видят в этой женщине модель для подражания. А новинки от модного дома Вивьен Вествуд в течение многих лет отслеживают главные модницы планеты. Сама же Вивьен всегда отказывалась следить за происходящим вокруг, считая чтение глянцевых журналов или газет пустой тратой времени, которого в ее насыщенной жизни и так никогда не хватало. И, кстати, о времени. Поклонники дизайнера убеждены, что ее наряды живут вне оного. Независимо от того, идет ли речь об авангардных костюмах или об исторических платьях, вещи от Вивьен Вествуд в любую эпоху будут смотреться оригинально. А слава и всеобщее признание основательницы стиля панк в высокой моде навсегда превратили Вивьен Вествуд в национальное достояние Англии.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: реклама. Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
1: 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. «Новая» – просто строим хорошо. Застройщик УОСЗ «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
5: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
6: Подарите себе особенный вечер в одной из июльских пятниц. Приглашаем на новый проект Нижегородского театра оперы и балета «Навстречу музыке. Джаз». В концертный «Пакгаус на Стрелке». Живая музыка, мировые джазовые хиты и летняя атмосфера. Вечера, которые хочется прожить вместе. С 10 по 28 июля. Билеты на сайте театра и у всех билетных агрегаторов. Успейте выбрать лучшие места. 12+.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С. В Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Дождались. Новый проект от застройщика «Юника». Премиальный дом «Гранд». Система «Умный дом». Подземный паркинг. Очистка воды. Премиальный дом «Гранд». Живите по-королевски. Звоните 266-1159.
3: Застройщик ООО «ЗАЮКН-2» и на 526-048-5733. Проектная декларация на сайте на.рф. Проектное финансирование АУ «Банк.рф».

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Линолеум, ламинат, краска, двери межкомнатные, входные, двери для бани и сауны. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
2: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.»
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
1: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
2: Exceed. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река» – значит на века. RekaNN.ru.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700. КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». БЦР «Моторс» открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
8: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
9: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии — группы компаний «Кронверк».
10: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Радио «Мон».

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
3: 281-85-99.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Чем это вы тут занимаетесь?
6: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим.

0: оперативно восстанавливаем.
1: Точно?
0: Точно. Цифровая стоматология в клинике Александрия. Революционный подход к здоровью зубов.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
4: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
5: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла. Раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл». Черноголовка. ОГРН 121-77-250-371.
6: Дождались. Новый проект от застройщика «Юника». Премиальный дом «Гранд». Система «Умный дом». Подземный паркинг. Очистка воды. Премиальный дом «Гранд». Живите по-королевски. Звоните 266-11-59.
7: Застройщик ОСЗ «Юника НН2» и на 526-08-57-33. Проектная декларация на сайте наш.рф. Проектное финансирование АО «Банк.рф».
8: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
9: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
10: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
11: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
12: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Радио «Монте».

0: «Пляжи мира». На радио Монте-Карло. Пляж Аонанг. На южном побережье Таиланда находится небольшой городок Краби. В 20 километрах от него расположился один из самых европеизированных и популярных курортов – Аонанг. С тайского его название переводится как «Залив принцессы». Возможно, таким названием местные жители наградили пляж Аонанг из-за его необыкновенных видов, как с картинки. Он славится своим белым песком, известняковыми скалами причудливых форм и красочными закатами. На месте Аонанга когда-то была обыкновенная рыбацкая деревушка. Она постепенно развивалась, и со временем небольшое поселение превратилось в важнейший транспортный узел всей провинции Краби. Сегодня это идеальное место для тех, кто любит морские экскурсии. Туристы могут побывать на разных островах Андаманского моря, а к вечеру вернуться и попробовать местную еду. На Аонанге не так много интересных мест, как на других модных курортах Таиланда. Но каждый все равно сможет найти себе развлечение. Например, посмотреть на завораживающие фаер-шоу на пляже от местных укротителей огня или спеть в караоке.
1: Пляжи мира. На радио Монте-Карло.

0: реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
1: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Xlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
2: Exceed. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
3: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки

0: Третьей Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
5: Подарите себе особенный вечер в одну из июльских пятниц. Приглашаем на новый проект Нижегородского театра оперы и балета «Навстречу музыке. Джаз». В концертный «Пакгаус на Стрелке». Живая музыка, мировые джазовые хиты и летняя атмосфера. Вечера, которые хочется прожить вместе. С 10 по 28 июля. Билеты на сайте театра и у всех билетных агрегаторов. Успейте выбрать лучшие места. 12+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. «Эксимер», Кулибина, дом 3.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Вот теперь все ровно. Ровная красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология «Александрия». Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запишите сейчас. 211-77-00. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Кухня. Место, где ты живешь.

0: Слышишь каждый день, где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку, начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92. Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Havail в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Havail Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20-20-700. КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное – квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. ОСЗКМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
2: РЖД «Медицина» знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
1: РЖД «Медицина». Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Виолончель. Звучание виолончели часто напоминает человеческий голос. Она может говорить, беседовать, удивлять, расстроить до слез, взбодрить или заворожить слушателя. Этот удивительный инструмент украсил собой классический оркестр примерно во второй половине XVI века. Увеличить скрипку, тем самым понизив ее голос, придумали итальянские мастера Маджини и Гаспаро да Сало. Правда, современный вид инструмент приобрел чуть позже, благодаря известным мастерам Амати и Страдивари. Виолончели относятся к группе ножных инструментов. Изначально инструмент зажимали икрами ног, и лишь в конце XIX века придумали упирать виолончель в пол специальным шпилем. У современных инструментов шпиль часто делают изогнутым, что обеспечивает виолончели более пологое положение, облегчая игру музыканту. Сначала виолончель использовали как второстепенный инструмент в оркестре, но ее певучий голос не мог остаться незамеченным. Первым красоту тембра виолончели открыл Бетховен. Благодаря ему и его последователям виолончель стала солировать, и сегодня по количеству концертных произведений она уступает только скрипке. Говорят, Наполеон, услышавший виолончель на одном вечере, был настолько поражен ее красивым звучанием, что решил попробовать играть сам. Император обхватил инструмент ногами и попытался извлечь звук. Получилось, прямо скажем, плохо. И Наполеону стало как-то сразу неинтересно. Но следы его шпор остались на той виолончели на века. А в наше время на этом инструменте довелось играть одному из величайших виолончелистов мира – Мстиславу Ростроповичу.
1: Театральный сезон на радио «Монте-Карло».

0: реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования «Рамирска». Модель за

0: 10% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетных.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
0: АО «Альфа-банк» 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Музыка «Радио Монте-Карло». Честь вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: «Радио Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Ждем вас в сервисном центре «Лада» БЦР Моторс.
2: Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется фотографироваться. Меньше этажей, больше жизни в клубном микрорайоне «Новая Ройка». Новая. Просто строим хорошо. Застройщик УОС за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
5: Куда это ты собираешься?
4: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
5: Тогда мне еще шорты и рубашку.
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
1: Дождались. Новый проект от застройщика «Юника». Премиальный дом «Гранд». Система «Умный дом», подземный паркинг, очистка воды. Премиальный дом «Гранд». Живите по-королевски. Звоните 266-1159.
6: Застройщик ООО «Юника НН2» и на 526-048-5733. Проектная декларация на сайте на точке.рф. Проектное финансирование АУ «Банк Дом.РФ».

0: фантастики. Республики, парки Авеню, Лобачевский Плаза и Новопокровской 57.
1: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

Реклама. Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. «Эксимер». Кулибина.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
0: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет вкус Вилбизнес.
4: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
5: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 102.

0: восхищают.
1: В торговом центре «Зеркало».
2: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
3: «Агат». Покупай выгодно.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике Александрия. Всегда ясно.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Море летней музыки. На радио «Монте-Карло».

0: Вложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Альпен Гольд» в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В Велке Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
11: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
4: Неделя с Синди Локер на «Радио Монте-Карло».
5: «When you were mine».
6: Синди Лопер родилась в Нью-Йорке. Когда ей было 5 лет, родители развелись, и девочка осталась с мамой. В непростой период Синди спасалась музыкой, слушала Битлз, Билли Холлиды и Эллу Фиджеральд, запоминала мелодии и постепенно все больше верила, что когда-нибудь и сама будет петь. К 12 годам она уже научилась играть на гитаре, разучивала песни любимых артистов и всерьез мечтала о сцене. Тогда это еще казалось детской мечтой, но именно с нее и начался путь одной из самых ярких певиц 80-х.
5: Синди Лопер. «When You Were Mine».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99. Радио Монте-Карло.

0: Рама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Atlantic CE. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
1: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Atlantic CE ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
2: Exceed. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. «Эксимер», Кулибина, дом 3.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
7: 281-85-99.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
10: Садовый центр «Карповский» на Ларина. Большой выбор плодовых, декоративных, лиственных и хвойных растений, а также цветочная и овощная рассада. Профессиональная консультация и доступные цены. «Карповка.ру».
11: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Радио Мон.

0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Реклама.
2: Я вижу результат. Я Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Океанис, Океанис Мол. Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ Океанис. Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
4: Кодовое слово сегодня. Цель. Скидка 30% в РЖД-медицине.
5: Условия.
4: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
5: Миссия выполнима.
4: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
5: РЖД-медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Дождались. Новый проект от застройщика Юника. Премиальный дом Гранд. Система «Умный дом», подземный паркинг, очистка воды. Премиальный дом Гранд. Живите по-королевски. Звоните 266-1159.
7: Застройщик ООО «Юника НН2» и на 526-048-5733. Проектная декларация на сайте наш.рф. Проектное финансирование аубанк.рф.
8: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
9: Большие мечты начинаются с маленьких шагов. Шагов от дома до двора, до детского сада, школы, до первой самостоятельной прогулки. В КМ «Анкудиновский парк» у детства свои маршруты. Мы сделали их безопасными. Каркас «Монолит» 420-50-20. ОСКМ «Парламент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Остров героев! Приключения зовут! Ветерком на тролле!
11: Вау! Какой высокий веревочный парк!
12: Я вижу пиратский корабль!
13: Парк приключений «Остров героев» — это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей. Сормовский парк, Ярошенко, 7В.
14: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

улицы мира. На радио Монте-Карло. Набережные. Atlantic City Boardwalk. Одна из самых знаменитых набережных Северной Америки находится в Atlantic City. Это Atlantic City Boardwalk. Сам город – это известнейший прибрежный курорт и центр развлечений. Он раскинулся на песчаном барьерном острове Апсекон и с момента своего основания в 1854 году был популярным туристическим местом. Расцвет города пришелся на первую половину 20 века. Атлантик-Сити стал особым местом, где любой человек за разумную сумму денег мог найти развлечение себе по душе. На набережной словно по линейке выстроились роскошные отели, театры и рестораны. А сегодня Атлантик-Сити – это вторая столица игорного бизнеса после Лас-Вегаса. Город невозможно представить без знаменитой набережной Атлантик-Сити Boardwalk. Первое, что бросается на ней в глаза – это ее дощатый настил, напоминающий паркет. Первоначально он был практичным способом удалить песок от расположенных у берега отелей, но со временем превратился в популярнейший променад. С него открывается захватывающий вид с одной стороны на океан, с другой на яркие сказочные дома самых невероятных форм и расцветок, в которых размещаются отели, рестораны и казино. Тут же находится парк аттракционов, океанариум и один из самых высоких маяков Америки, превращенный в смотровую вышку. В Атлантик-Сити проходит огромное количество самых разнообразных мероприятий, концертов, фестивалей, шоу и спортивных событий. Одним из самых популярных становится ежегодное авиашоу «Гром над Boardwalk», посмотреть которое на главную набережную города приходят тысячи горожан и восхищенных туристов. Улицы

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
8: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
9: В ленте.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
11: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении от банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
8: Летняя веранда на «Радио Монте-Карло».

реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. Новое. Просто строим хорошо. Застройщик УОС за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Чем это вы тут занимаетесь?
5: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
4: Точно?
5: Точно. Цифровая стоматология в клинике «Александрия». Революционный подход к здоровью зубов.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
4: Куда это ты собираешься?
7: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
4: Тогда мне еще шорты и рубашку.
7: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
8: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
9: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР «Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-8242.
11: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
4: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. Украин 121-7700-253-671.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
7: 281-85-99.
8: Бриллиант.

0: фантастики Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровской 57.
1: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
2: Это не просто автомобиль, это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
3: Exceed. Born for more.
1: Реклама, не оферта.
4: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это Королеву. Запомни, кухня – это Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: В Велке Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
12: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Alpen Gold в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я вижу это.
2: Я Кузьмина Наталья, косметолог Садко. И я выбираю интеллектуальное омоложение. Люблю добиваться реальных результатов в реальном времени. Сочетание высоких технологий и безупречной эстетики – залог вашего идеального преображения. Садко.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Дождались. Новый проект от застройщика Юника. Премиальный дом Гранд. Система «Умный дом», подземный паркинг, очистка воды. Премиальный дом Гранд. Живите по-королевски. Звоните 266-1159.
8: Застройщик ОСЗ Юника НН2 и на 526-08-57-33. Проектная декларация на сайте застройщик.рф. Проектное финансирование aubank.rf.
9: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
10: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Havail в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Havail Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20-20-700.
11: Мечтайте и сбудется. В КМ «Анкудиновский парк» еще остались квартиры, которые можно купить в ипотеку с низким первым взносом, комфортным платежом или в рассрочку. Квартиры большие, а цены? Нет, переезд уже в этом году. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Паузбербанк, ОСЗ КМ «Парламент». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
14: Это не просто автомобиль, это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
13: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
15: Exceed. Born for more.
13: Реклама, не оферта.
16: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Остров героев! Приключения зовут! Сикерком на тролле!
2: Вау! Какой высокий веревочный парк!
3: Я вижу пиратский кораблик!
0: Парк приключений «Остров героев» — это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей. Сормовский парк, Ярошенко, 7В.
4: Курочка, курочка, полоская курочка, значит, будет шашлычок.

0: доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
1: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бриллиант!

0: встречают.
1: В торговом центре «Добрыня».
2: Переезжайте в КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухни и техникой почти готовы. В июле мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». ОСО «Занежлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» БЦР «Моторс» на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис.дефисмол.ру.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрируйте 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Вилки пуповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
2: Пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обмени Выбирайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
3: Неделя с Синди Лопер на «Радио Монте-Карло».
9: Time after time.
10: Один из главных хитов в дискографии американской певицы Синди Лопер «Time After Time», как это часто бывает, мог и не появиться, если бы не счастливый случай и ненастойчивость продюсера. Когда в 83-м году Синди готовилась к выпуску своего дебютного альбома, она уже сочинила и записала большинство треков, включая несколько песен, ставших потом довольно известными. В этот момент продюсер Рик Чертов познакомил Синди с музыкантом Робом Хайманом. У обоих в личной жизни не ладилось, и музыканты быстро нашли общий язык. Тут-то продюсер и сказал им, что альбому не хватает еще одной песни. Через короткое время, вдохновленные неудачами на личном фронте, Синди Лопер и Роб Хайман сочинили «Time After Time». Песня стала хитом, получила Грэмми как лучшая песня 84 года и принесла награду самой Синди как лучшему новому исполнителю года.
9: Синди Лопер. Time after time.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется фотографироваться. Меньше этажей, больше жизни в клубном микрорайоне «Новая Ройка». Новая. Просто строим хорошо. Застройщик УОСЗ «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».
3: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
4: Куда это ты собираешься?
3: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
4: Тогда мне еще шорты и рубашку.
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
5: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
6: Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. «Эксимер», Кулибина, дом 3.
7: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. Совместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Вот теперь все ровно. Ровная красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология «Александрия». Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запишите сейчас. 211-77-00. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Арматура, металлочерепица, профлист, андулин, шифер. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
4: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это Королеву. Запомни, кухня – это Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
5: Переезжайте в КМ Печорский. Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. В июле мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Сбербанк». ОСО «Занежлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр. Центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: «Чудеса света» на радио «Монте-Карло». Альгамбра. Одной из главных достопримечательностей Испании является архитектурно-парковый ансамбль «Альгамбра», расположенный на холмистой террасе в восточной части Гранады. Название этого красивейшего комплекса происходит от арабского «Каср Альхамбра», что можно перевести как «Красный замок». По основной версии, имя это было дано замку из-за цвета его стен, сооруженных из высушенной солнцем глины и кирпичей. Однако некоторые историки считают, что красным замок назвали из-за огня факелов, освещавших строительство, которое не останавливалось даже ночью. Первое упоминание Альгамбры датируется 9 веком. Однако важнейший период строительства комплекса проходил в 14 веке, во времена правления династии Насридов, при которых Гранада стала столицей мусульманских владений, а Альгамбра – правительственной резиденцией. Удивительной красоты комплекс в то время напоминал небольшой город, в котором были свои жилые дома, мечети, склады, бани, живописные сады и даже собственное кладбище. После завоевания Гранады христианами Альгамбра начала меняться. Как снаружи украшения были замазаны побелкой, так и изнутри. Например, вместо мечетей были построены церкви. В 18 веке комплекс был заброшен, а в начале 19 века едва не уничтожен французами. Существует легенда, что по приказу Наполеона Бонапарта Альгамбра должна была быть взорвана, но один из французских солдат обезвредил взрывчатку и тем самым спас это грандиозное сооружение. Ближе к концу 19 века отношение к этому важному памятнику исламской архитектуры стало намного более уважительным. Альгамбру отреставрировали, восстановили разрушенные постройки, почистили фонтаны и прудики так, что «жемчужина в изумрудах», как называли комплекс мавританские поэты, снова засияла. В 1984 году Альгамбра была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И сегодня этот архитектурно-парковый ансамбль – гордость и символ Гранады, а также одна из самых знаменитых и посещаемых достопримечательностей Испании.
1: Чудеса света.

0: Реклама.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
0: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Эндулин. Кровля на все руки.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Программа. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
1: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки.

0: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
1: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
2: Не проблема. Заказываем во вкус вилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
3: Вкус вилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла. Раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл». Черноголовка. ОГРН 121-77-200-53-671.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
6: 281-85-99.
7: Бриллиант.

0: Республики. Республики. Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошопокровской 57.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: встречай! Цирк «Вимат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
1: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике «Александрия». Всегда ясно.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Океанис, Океанис, но...
5: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
6: Кодовое слово «сегодня». Цель – скидка 30% в РЖД медицине.
7: Условия.
6: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
7: Миссия выполнима.
6: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
7: РЖД медицина. Доверьте здоровье профессионалам.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
10: Прилетный!

0: защищают.
1: В торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
2: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
3: Остров героев! Приключения зовут! Сикерком на троле!
4: Вау! Какой высокий веревочный парк!
5: Я вижу пиратский корабль!
2: Парк приключений «Остров героев» — это четырехуровневый веревочный парк для детей и взрослых, полоса препятствий, скалодром и локации для малышей. Приходите всей семьей. Сормовский парк, Ярошенко, 7В.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Радио Монте-Карло.

0: Особо важные персоны. На радио Монте-Карло. Бинг Кросби. Гарри Лиллис Кросби, более известный под сценическим псевдонимом Бинг, считается одним из самых успешных певцов и актеров 20 века, стоявших у истоков современной американской эстрадной культуры. Прозвищем «Бинг» соседский мальчишка наградил Кросби еще в детстве за то, что тот очень любил юмористический раздел газеты под названием «Рупор Бингвиля». Выступать на сцене Кросби начал вместе со своим другом Эллом Ринкером. Сестрой Элла была популярная джазовая певица Милдред Бейли, которая и помогла начинающим музыкантам получить первый контракт. По ее просьбе в 1926 году дуэт Кросби и Ринкера нанял Пол Уайтман, один из самых влиятельных продюсеров того времени. Через несколько лет группа стала известной по всей Америке, в основном благодаря незаурядному вокальному таланту Бинга. А после того, как Кросби записал свой первый самостоятельный хит, он решил начать сольную карьеру. И уже в 1931 году сразу 10 его композиций попали в сводный чарт Америки и Великобритании. По-настоящему народным певцом Бинг Кросби стал в начале 40-х годов. В канун Рождества 1941 года певец в радиоэфире представил композицию «White Christmas». Песня на долгие годы превратилась в неотъемлемый атрибут празднования Рождества и стала самым продаваемым синглом в музыкальной истории. В годы Второй мировой войны музыкант отправился на Европейский фронт, где ежедневно выступал перед американскими солдатами. Кроме того, именно он озвучивал пропагандистские радиотрансляции на немецком языке. Бинг часто появлялся на экране и стал одной из первых звезд звукового кино. Карьеру актера он начал, исполняя главные роли в короткометражных музыкальных комедиях, а вскоре его пригласили на съемки полнометражного фильма. За свою карьеру Бинг Кросби 41 раз возглавлял со своими песнями американский хит-парад, был удостоен 5 премий «Оскар» и 3 звезд на Голливудской аллее славы. Своим главным вдохновителем Кросби называли многие актеры и исполнители, в частности, такие звезды, как Дин Мартин и Фрэнк Синатра.
1: Особо важные персоны на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на эндулин.лайф.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме «Лайт» бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
12: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
14: Летняя веранда на радио.

0: Реклама.
1: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
2: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
3: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на эндулин.лайф.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
1: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
3: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогу. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
4: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
5: Куда это ты собираешься?
4: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
5: Тогда мне еще шорты и рубашку.
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
6: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
7: Переезжайте в КМ Печорский. Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. В июле мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Сбербанк». ОСА «Занежлите в строй». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» BCR Motors на Новикова Прибоя. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Детском оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала река, значит на века. Река.nn.ru.
1: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
2: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
3: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
6: 281-85-99.
7: Дождались. Новый проект от застройщика Юника. Премиальный дом Гранд. Система «Умный дом», подземный паркинг, очистка воды. Премиальный дом Гранд. Живите по-королевски. Звоните 266-1159.
8: Застройщик ООО «Юника НН2» и на 526-048-5733. Проектная декларация на сайте.рф. Проектное финансирование «АУБанк.рф».
9: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
10: Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. «Эксимер», Кулибина, дом 3.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
1: 13 тысяч квадратных метров пешеходных и велосипедных дорожек. Закрывайте норму шагов каждый день. Клубный микрорайон «Новая Ройка». Для тех, кто выбирает загородную жизнь с городским комфортом. Новое. Просто строим хорошо. Застройщик ООСЗ «Новая жизнь. Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
3: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
4: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Нижнем Новгороде 7 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики, добавим латинского колорита,

0: Дома.
1: Я вижу результат.
2: Я Суздальцева Инга, косметолог Садко, кандидат медицинских наук. Я выбираю интеллектуальное омоложение. Точность, продуманные решения и мои авторские протоколы подарят вашей коже новую жизнь. Я вижу результат. Я Садко.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
6: РЖД «Медицина» знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
5: РЖД «Медицина». Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
7: Остров героев! Приключения зовут! Викерком на троле!
8: Вау! Какой высокий веревочный парк!
9: Я вижу пиратский корабль!
10: Парк приключений «Остров».

0: дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
1: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
2: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
4: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: билетов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Сезонная распродажа в магазинах РНД. Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Tendance, Maison David и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
10: Неделя с Синди Логан на «Радио Монте-Карло».
11: Time after time.
12: Один из главных хитов в дискографии американской певицы Синди Лопер «Time After Time», как это часто бывает, мог и не появиться, если бы не счастливый случай и ненастойчивость продюсера. Когда в 83-м году Синди готовилась к выпуску своего дебютного альбома, она уже сочинила и записала большинство треков, включая несколько песен, ставших потом довольно известными. В этот момент продюсер Рик Чертов познакомил Синди с музыкантом Робом Хайманом. У обоих в личной жизни не ладилось, и музыканты быстро нашли общий язык. Тут-то продюсер и сказал им, что альбому не хватает еще одной песни. Через короткое время, вдохновленные неудачами на личном фронте, Синди Лопер и Роб Хайман сочинили «Time After Time». Песня стала хитом, получила Грэмми как лучшая песня 84-го года и принесла награду самой Синди как лучшему новому исполнителю года.
11: Синди Лопер. Time after time.

0: Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
3: Куда это ты собираешься?
2: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения «Седьмого неба». С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей, регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
3: Тогда мне еще шорт и рубашку.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
4: Дождались. Новый проект от застройщика Юника. Премиальный дом Гранд. Система «Умный дом», подземный паркинг, очистка воды. Премиальный дом Гранд. Живите по-королевски. Звоните 266-1159.
5: Застройщик ООО «Юника НН2» и на 526-0487-33. Проектная декларация на сайте нажим.рф. Проектное финансирование аубанк.рф.
6: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
7: Приятный!

0: Посещают. В торговом центре «Атолл».
1: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
2: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Доска обрезная, доска половая, вагонка, блокхаус, имитация бруса. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
3: Чем это вы тут занимаетесь?
4: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
3: Точно?
4: Точно. Цифровая стоматология в клинике Александрия. Революционный подход к здоровью зубов.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Вечерний коктейль. Радио «Монте-Карло». Легкая музыка для летнего вечера.

ты.

0: Нижнем Новгороде 8 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов и приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
1: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузгерман. ОСЗКМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Истории любви из фильмов, которые когда-то тронули сердце, напоминает музыка. Приходите на концерт «Музыка-кино» в концертном Пакгаузе. Любимые мелодии исполнят солисты Нижегородского театра оперы и балета Русского народного оркестра имени Кузнецова. Билеты на сайте и в кассах города. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». 12+.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
5: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вечерний коктейль. Радио «Монте-Карло».

0: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
1: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
0: У меня получится?
1: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
2: Эндулин. Кровля на все руки.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99. Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Мама. Соседи, которые друг другу улыбаются. Фасады, на фоне которых хочется фотографироваться. Меньше этажей, больше жизни в клубном микрорайоне «Новая Ройка». Новая. Просто строим хорошо. Застройщик УОС за «Новая жизнь Ройка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Истории любви из фильмов, которые когда-то тронули сердце, напоминает музыка. Приходите на концерт «Музыка-кино» в концертном Пакгаузе. Любимые мелодии исполнят солисты Нижегородского театра оперы и балета Русского народного оркестра имени Кузнецова. Билеты на сайте и в кассах города. Информационный партнер «Радио Монте-Карло» 12+.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
1: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
2: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700. Переезжайте в КМ «Печорский». Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. В июле мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». ОСО «Занежидевстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99. «Время джаза». На радио Монте-Карло. Цитаты.
6: Я не люблю, когда люди пытаются проанализировать джаз как какую-то сложную теорему. Это неправильно. Джаз – это чувство. Билл Эванс.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79. Море летней музыки. На «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. RekaNN.ru.
1: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
2: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: STO Xlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
3: Exceed. Born for more.
1: Реклама, не оферта.
4: Переезжайте в КМ Печорский. Квартиры с готовым ремонтом, кухней и техникой почти готовы. В июле мы снизили цены и ставки по ипотеке и даем отличные условия по рассрочке. Потому что так выгоднее. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Сбербанк». ОСО «Занежлидерстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде – 280-82-42.
8: Слушайте радио «Монте».

Реклама. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Так, платье красное, желтое и белое пляжное.
3: Куда это ты собираешься?
2: Не ты, а мы. Покупаем наряды и в отпуск. Выиграйте путешествие на 250 тысяч рублей в день рождения седьмого неба. С 1 июля по 22 августа совершайте покупки от 3000 рублей. Регистрируйте чеки и участвуйте в розыгрыше.
3: Тогда мне еще шорты и рубашку.
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте семнебоинов.ру. Акция действует с 1 июля до 22 августа 2026 года. 18+.
4: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
5: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. Украин 121-7700-253-671.
6: Океанис, Океанис Мол.
7: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
8: Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. «Эксимер», Кулибина, дом 3.
9: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное – квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк, ОСЗК, МСИТИСТРОЙ. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: стиля Синди Лопер на радио Монте-Карло.
1: I drove all night.
2: 23 мая 1989 года Синди Лопер выпустила свой третий студийный альбом «A Night to Remember». Критики встретили пластинку тепло, но по продажам она уступила двум предыдущим работам певицы. Зато именно на этом альбоме появилась песня «I drove all night», кавер на композицию Роя Орбисона. У этой композиции необычная судьба. Рой Орбисон записал ее еще в 1987 году, незадолго до смерти, но его версия вышла позже. А первые песни услышали именно в исполнении Синди Лопер, и она превратила ее в один из главных хитов альбома.
1: Синди Лопер. «I drove all night».

0: реклама.
1: Я вижу результат. Я Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
5: 281-85-99.
6: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
7: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
8: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». А у Вкусвилл черноголовка ОГРН 121-77, номер 250-671.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Кодовое слово «сегодня». Цель. Скидка 30% в РЖД медицине.
11: Условия.
10: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
11: Миссия выполнима.
10: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
11: РЖД медицина. Доверьте здоровье профессионалам.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Карповский на Ларина. Качественные стройматериалы по реальным ценам. Фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ. Всегда в наличии. Серьезный выбор. Карповка.ру.
14: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это Королеву. Запомни, кухня – это Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это Королеву. ВКонтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
15: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
1: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Exlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
2: Exceed. Born for more.
0: Реклама. Не оферта.
3: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
4: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
3: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Кухня. Место, где ты живешь каждый день. Где семья, где все настоящее. Многие делают ошибку. Начинают искать, сравнивать, сомневаться. Надо проще. Кухня – это к Королеву. Запомни, кухня – это к Королеву. Студия мебели Владимира Королева или ФСК Мебель. Когда придет время, ты сделаешь правильно. Кухня – это к Королеву. Вконтакте. ФСК Мебель. Телефон 413-77-92.
6: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
1: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк», ООО «СЗК МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
3: «Агат». Покупай выгодно.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.